0: énorme.
1: C'est un monstre.
0: Énorme sur cette balle un petit peu neutre au centre. Il vient.
1: Bravo.
0: La transpercer.
1: Ah, il est allé le
0: Grigor Dimitrov. Lui qui était mené. 3 jeux à 1 dans cette quatrième manche. Regardez cette formidable accolade pour conclure ce formidable duel.
2: Малашевич у мяча. Можно даже и пробить. И бьет Малашевич.
3: Вот это да.
2: Ничего себе, Евгений Малашевич.
3: Не радуется, потому что...
2: Да, не празднует.
3: Был в Каминске, я с ним тоже пересекался. Поэтому не радуется.
2: Сумасшедшая.
3: Вот что, скажем, делает уверенность, что... То, что эти последние матчи он забивает или отдает голевые передачи.

0: C'est un monstre.
1: Énorme sur cette balle un petit peu neutre au centre. Il vient.
2: Bravo.
1: La transpercer.
2: Ah, il est allé
1: Grigor Dimitrov. Lui qui était mené. 3 jeux à 1 dans cette quatrième manche. Regardez cette formidable accolade pour conclure ce formidable duel.
3: Малашевич у мяча, можно даже и пробить, и бьет Малашевич.
4: Вот это да.
3: Ничего себе, Евгений Малашевич.
4: Не радуется, потому
3: да.
4: что
3: не празднует.
4: Был Фокаминский, я с ним тоже пересекался, поэтому не радуется.
3: Сумасшедшая
4: пушка. Вот что, скажем, делает уверенность, что то, что эти последние матчи он забивает или отыгрывает передачи.